Там вот собирается певик, уже вроде камерка. Not letting 17 and a semi out of the lane. Plus, he's headed northbound.